Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

0: бард был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит

кредит, сутенер, переводчик Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вы летаете же

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

Мне в ответ, вон как оно не задалось-то. Говорю я ей, зря ты, бабка, так. Посмотри, как люди поднялись-то. Если жить с умом, будет все ништяк.

во след, все крестила, да причитала мне, а вокруг нее то ли Божий свет, то ли солнце садится.